Ваши построен здесь дом, среди дружелюбных лесов. Здесь все, что казалось нам сном, окажется радужней сном.

Давай не построим здесь дом. А вижу тебя уж пора. Ждет на ладони телефон. Заплачь, на твои дела. Но вот мы уже на путях. И дальше нам не по пути. Давай же построим, хотя ты хотя бы.